8 минут пред 9. Добър вечер! Грема пънца в южни край, сме слышали. Здай па е час да слишимо ше едно глазбено позластицо, ки сте йо написали на Фейсбук. Не позабът, лахко напишете турей на тайницу, преки СМС поручила, лахко нас покличете на тайницу, алпа се нам огласите туди на Фейсбуку, там аз чака една сликца и на цвади запишете глазбено желео, кога ти е то наредила туди Юрага из Штутгарта. Tako da, evo, zaželela si je zdravka Škendra, napisala, da smo zelo fajni face in se že vnaprej zahvaljuje. Tako da, jaz vas prav lepo pozdravljam v Stuttgart in upam, da vam naslednja želja, glasbena želja, bo lepša tale sobotni večer. Yeah!